0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, j'écoute.
1: Si, pronto.
2: Давай, пока. Я включаю.
3: Это 45 тысяч километров. Если у вас на уровне, то я не могу.